0: Папа.
1: Аникс такой работу
2: бірген. Мен так пьяным.
0: Ой, байо, это свеча дыя.